0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричаться.

дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий, да добро б еще ходили.

и повелось давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны

давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капля неприступную породу на любой земле и при любом.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил огни,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей секретов. Для постоянных покупателей «Секрета императора» в Россию прибыл «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Сон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 141-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о «Секрете императора Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Стоимость бензина в России на прошлой неделе снизилась в 23 регионах. Сильнее всего цены упали в республике Мари-Эл. Почти на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. В Воронежской области бензин стал дешевле на 6,5%, в Иркутской области на 6%. Более чем на 5% снижение цен отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области, Чувашии, Адыгее, Севастополе, Коми. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива сокращается. Снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. В России в сентябре изменятся правила перевозок в поездах. Так, пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик должен будет предупреждать об изменениях в расписании, отменах, изменении маршрута или замене состава. Это следует из приказа Министерства транспорта. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, а также картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, рассказала агентству Prime аналитик Валерия Попова. По ее словам, осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории электроника, обувь и парфюмерия в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 18, днем до 25 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

все действительно не так уж и плохо. 31 июля на календаре чудесный день, пятничный. Ну и, естественно, праздники тоже не заставили себя долго ждать. День молодильных яблок сегодня отмечается, так что, мне кажется, любое яблочко будет именно таковым. Сегодня день спасателя на воде, день военно-морского врача, день системного администратора. В общем, праздников очень-очень много. А вы в компании «Радио Шансон» об этом знаете, поздравляете. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наша жизнь лихая, она действительно и является колеей. Из нее уже никуда не выпрыгнешь. Но это если очень постараться. Но смысл в этом действии никакой. Зато регулярно предоставляются нам возможности сделать поворот. Крутой, чуть поменьше. Угол его будет. Главное его рассмотреть и не проскочить. Компания «Радио Шансон». Движемся вперед.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты
4: дороже. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили LG, Exit и Hongqi на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Кто ж его заставит это принять? Да, сердечко само по себе живет. Ну что, готовы приоткрыть его дверцу еще шире? Ну тогда запускаем душевные истории на волнах радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон»»

0: музыки много, шансон один.
1: Возле входа нашего вокзала медики просяны беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош. А меньшому преданному другу засажу по пьянке.

Но сходить с ума, эта история, конечно, нехорошая. Мы избегаем этого всего, потому что есть же полутона, а это важно. Не только черное и белое в нашем мире. Улыбайтесь, хорошего настроения и доброго утра в нашей компании.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество преступлений через соцсети и мессенджеры в России сократилось в первом полугодии на 58%, до 98 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Среди типичных мошеннических схем можно выделить применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к аккаунтам. Еще один распространенный метод создания фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей организаций, должностных лиц, в том числе сотрудников школ и вузов. Госзакупки на подготовку детских лагерей в этом году превысили 23 миллиарда рублей. Лидерами по расходам стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Ростовская области, сообщает Ростендер. К сравнению, в первом полугодии 2025-го фигурировала сумма в 19 миллиардов. Специалисты говорят об увеличении количества процедур, а не о подорожании услуг. С 1 сентября в российских аэропортах появятся места для выгула собак-поводырей. Речь о животных, сопровождающих инвалидов по зрению, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства транспорта. Кроме того, с марта следующего года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, будут обязаны обеспечить часть картин субтитрами на русском языке. Кроме того, новый порядок обслуживания маломобильных граждан закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, включая встречу у входа и в аэропорту назначения, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски. Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, это участие в апробации устной части для получения обратной связи. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: люблю тебя.
1: Да как же тут будешь ждать, если суставы болят, как в том самом мультфильме. Усы, лапы, хвост. То то ломит, то там отвалится. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Клиника. Будьте здоровы, господа. Хорошие, Денис Денисов у микрофона. И добро пожаловать в наше увлекательное путешествие по волнам любимого жанра. Прямо сейчас, ну, давайте вместе с Михаилом Кругом по Ярославлю прогуляемся.
2: Девчонка, платье шикаря парень.

Это не только надежда, что все будет good и нас ждут, это уверенность. Ну вот честно, честно. А время вообще, оно бежит очень быстро. И сейчас, хотите, вас удивлю, 2007 год сейчас гораздо дальше, чем 2040-й. Пум-пум, вот это получите, распишитесь. Не задумывались в этом ключе о течении времени? Ну тогда еще вам, пожалуйста. Дети, рожденные в 90-м году, уж скоро будут праздновать очередную годовщину.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цены. На продукты
6: дороже. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Радио «Шансон».

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Napa, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Tank 400 Techno Premium без учета действующих скидок – 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Барня, а куда же вы так торопитесь? Нечто поскорее хотите попасть в лайф-арену, чтобы 14 ноября точно веселиться, танцевать, петь на всероссийской, всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это же душевное мега-мероприятие. И Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, Ирина Круг, Лесоповал, Татьяна Куртукова, все звезды любимого жанра будут там. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Жизнь моя, ошибка на ошибке.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи без

0: лимит на интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номеров «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: судьбу твою.
1: Все родители мечтают, чтобы у детей судьба сложилась более успешно, они были всегда счастливы и достигали тех высот, которых родителям нам, соответственно, не удалось достичь или покорить те самые вершины. Не забывайте, они, дети, воспринимают то, что мы делаем визуально, в том числе и впитывают любовь к музыке.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова, здравствуйте. В России с 1 сентября вступят в силу изменения в правила перевозок пассажиров на поездах. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено. Российские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, Международная федерация World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий к участию во всех международных турнирах. Он также напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале года. Решение Международной федерации особенно важно, поскольку именно она уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Центр развития транспортных систем запустил в мессенджере Макс чат-бот «Транспорт Нижегородской области». С его помощью жители и гости региона смогут в любое время оперативно получать актуальную информацию о работе маршрутов общественного транспорта. Бот ищет ближайшие остановки по геолокации и показывает, через сколько минут нужный автобус, трамвай или троллейбус прибудет к выбранной остановке. Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме. Его активно дорабатывают, чтобы сделать максимально удобным для пользователей. Жара вернется в Нижний Новгород уже в эти выходные. Подробнее о погоде расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Выходные дни с ростом атмосферного давления погода значительно улучшится. Только в субботу возможны местами небольшие дожди. Днем в субботу, 1 августа, 25-27, в воскресенье воздух прогреется до 28-30 градусов. Температура воды 22-24, лето продолжается.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

А вечерок и день, и утро добрым бывают, когда вы в компании «Радио Шансон», и когда мы здоровы. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. И продолжаем. Продолжаем радоваться новому дню. Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Тому подтверждение. Песня «Нерв», как скажут эксперты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Терри».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Выдуманная история от Виктора Дорина. А прямо сейчас к новостям хорошим и интересным. Народное научное сообщество наконец-то консолидировало разрозненную информацию, и все. Опыт поколений я вывел, что все в нашей жизни зависит от капельки. Угу. От капельки внимания, капельки сочувствия, капельки тепла, капельки доброты. В общем, по капельке счастья ежеминутно, ежечасно, и будет у нас полная чаша. Компания «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал
5: на цены на продукты
6: дороже. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

За каждый миг благодарны мы судьбе, даже если нам кажется, что все идет не так совершенно, как мы планировали. Но мы даже и представить себе не можем, какие

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

покрали. Ты спросил меня, почему я так прямо-упрямо. Только вряд ли я сам до конца это все понимаю.

0: надо
1: мной. Вообще, насколько многозначительный ответ на животрепещущие важные вопросы? Почему? Да потому что надо, как минимум. Все остальное — это уже детали и шероховатости, которые мы ограним, подшлифуем и совсем справимся. Тамара Кутидзе, добро пожаловать в эфир «Озеро любви». Все об этом, о высоком.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Квитанции ЖКХ станут понятнее. С августа в платежных документах за коммунальные услуги строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут указывать раздельно. Раньше плату за них ставили в одной строке. Теперь собственники смогут видеть, сколько именно уходит на ежедневное обслуживание дома, а сколько на ремонтные работы. Кроме того, законодательно закрепляется единый порядок. Управляющие компании будут обязаны направлять квитанции не позднее 5 числа, а оплату необходимо проводить до 15 числа следующего месяца. В России подешевели кофемашины. Средняя стоимость в первом полугодии снизилась на 9% и составила 18 800 рублей. Число покупок кофемашин увеличилось на 13%, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что в конце прошлого, начале текущего года заметно подешевело кофейное сырье. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения. Граждане стали чаще покупать кофе и устройства для его приготовления. Приросту продаж способствовала и более холодная погода зимой и весной. Предстоящие выходные в Москве станут финалом массового купального сезона, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Суббота будет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до 26-29 градусов. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов. Воскресенье тоже без осадков. Днем до 28-31 градуса. Однако вечером после 18 часов станет пасмурно. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также Татьяна Куртукова, «Чепик», «Хула» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

И земным, и ангелам бывает тяжело сохранять все в лучшем виде. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю еще раз здравствуйте. И, глядя вперед, оглядываясь назад, анализировать и стремиться к лучшему.

переживания и метания, а может быть это, а может быть то, это очень много сил забирает. Волнуются наши слушатели, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru и участие принимают в акции «Счастливая каюта». Но скоро мы эти волнения на сегодняшний день устраним, потому что будем звонить счастливчику или счастливице.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Вроде бы мы люди взрослые, но в чудеса мы верим, потому что они случаются только с теми, кто еще что-то и прикладывает к их достижению. Вот так нужно зайти на сайт radioshanson.ru, зарегистрироваться в акции «Счастливая каюта». Ну, а здесь уже начинает играть что? Судьба, провидение, роль. Не знаю, каким образом что происходит, но... Это работает. Итак, звоним мы сейчас кому-то из тех, кто действия выше обозначенные выполнил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Наталья из Долгорукова.
1: Очень приятно. Итак, Наталья, рассказывайте, как у вас настроение в отпуске. «Шансон» слушаете?
2: «Шансон» слушаю всегда.
1: Ой, ну какое счастье. Радость.
2: Угу.
1: Тогда для вас не секрет, что сейчас я вам задам 3 вопроса. Очень-очень-очень-при-очень несложные, а может и наоборот. Даю варианты ответов, вы разгадываете. Довольно счастливый, пятничку встречаем и ждем финального розыгрыша акции нашей. Вы готовы?
2: Готова.
1: У нас на все про все минута. Ой, откуда? Откуда это? Не то. Не то. Пошло. Вот.
3: Время пошло.
1: Итак, какой песни нет в репертуаре Михаила Шуфутинского? «Я люблю тебя совсем», «Мардяджа» или «Помнишь, девочка»? Время тик-так.
2: «Помнишь, девочка».
1: Mm-hmm. В каком из перечисленных фильмов не снимался Георгий Вицин? «Афоня», «Неисправимый лгун», «Бриллиантовая рука».
2: «Бриллиантовая рука».
1: «Неисправимый лгун», «Афоня», там, где он не снимался.
2: Первая, Афоня.
1: Так, зафиксировали. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Асад.
1: Так, еще разочек. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Первый.
1: Первый, что первый? Вот я и спрашиваю, кто первый президент Турции?
2: Который под номером 1.
1: Ну, впрыгнули. Впрыгнули в последний вагон. Практически гадали, но интуиция не подвела. Действительно, в репертуаре Михаила Захаровича «Помнишь, девочки, песни» нет. Ее поет Александр Васильевич Новиков. Георгий Вицин не играл в «Афоне». И первый президент Турции, национальный герой, это Мустафа Кемаль Ататюрк. Я вас поздравляю. Кому ваши приветы будут адресованы?
2: Приветы моей банде-команде.
1: Ух ты!
2: Настоящим любителям и ценителям шансона.
1: Так.
2: Моему мужу Алексею.
1: Он один из предводителей. Замечательно. Трубочку не кладите, расскажу, что да как уже за эфиром. Господа хорошие, други, подруги, в чудеса нужно не только верить, но еще и максимально приближать их осуществление. Заходите на сайт, регистрируйтесь. Еще много чего интересного нас ждет впереди.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день.

Как психологи выяснили, влюбленность проходит где-то за 3 года. И после преодоления того самого кризиса 3 лет, есть такой в отношениях, в семейных в особенности, вот там-то и начинается настоящая территория любви. Большой и очень большой. А она уже требует серьезной работы. В компании «Радио Шансон», естественно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило еще более миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения. Регионы распределят деньги на единовременные выплаты и помощь гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, сообщили в пресс-службе Кабмина. Общий объем средств, выделенных на восстановление Чечни и Дагестана, превысил 12 миллиардов. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта-начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. В республике произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы сельвых масс, были повреждены дороги и мосты. Самозанятые в августе впервые получат выплаты по больничным листам. На денежную компенсацию могут рассчитывать граждане, которые непрерывно платили взносы в течение 6 месяцев, то есть с февраля. Проводимый эксперимент распространяет действие только на получение выплат по болезни и не касается декретных выплат. Школьникам с сентября начнут рассказывать об экономике, востребованных профессиях и ведущих предприятиях их регионов. Для учеников 6-11 классов станет обязательным внеурочный курс «Россия. Мои горизонты». В программе появится не менее 8 занятий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Особое внимание будет уделено знакомству с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли. В прошлом учебном году курс уже апробировали в школах 75 регионов. Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов. Интерес к стране вырос после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров. В прошлом году в Китай со всеми целями визитов выехали без малого 2,5 миллиона россиян, а в первом квартале текущего года уже 690 тысяч. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Костяк классического турпотока в КНР составляют пляжные туры на остров Хайнань, который всегда был безвизовым. После отмены виз растет востребованность Пекина и Шанхая. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Обязательно, обязательно мы вернемся туда, куда душа наш требует и просит. Ведь дом — это не только стены, не устают повторять, и вы это прекрасно знаете. По судьбе нам суждено двигаться вместе. Компания «Радио Шансон».

0: ты прошепчешь, фартук теребя. Любишь?
1: Нет, конечно.
0: Почему? Просто обожаю я.

Анатолий Полотный и Федя Карманов могут научить вас не только рыбачить и в поход ходить, но и как шансон любить. Звучит хорошо, а выглядеть на практике это будет еще лучше. С 24 по 30 октября они будут принимать участие в бархатном шансоне в «Титаник Делюкс Гольф Билек». Это турецкое побережье Средиземного моря. И Алексей Петрухин там будет. И Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и мэтр Михаил Шафутинский. Ну, а для того, чтобы оказаться с нами в этой честной компании, добро пожаловать на сайт радиошансон.ру. Подробности там найдете. Для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дали.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лето 2026-го выдалось весьма нестабильным. Палящее солнце сменяют затяжные дожди, и таким же, по прогнозам синоптиков, будет последний месяц лета. В сильный ливень в автомобиле очень уютно. Вокруг вода, а вы в тепле с приятной музыкой. Но необходимо помнить, что в любой момент ваш автомобиль может превратиться в подводную лодку, и вот тут могут начаться проблемки. Главная опасность – это гидроудар. Если вода через воздухозаборник попадет в цилиндры, двигатель получит удар похлеще боксерского. Ведь вода не сжимается, а поршень все равно идет вперед. Итог – гнутые шатуны, треснувший блок и вовсе покойник под капотом. Как не попасть в эту коварную ловушку? Паркуйтесь на возвышенностях. Большое количество воды скапливается в низинах, а иногда и в подземных паркингах. Лужи на дороге лучше медленно объезжать. Под водой могут скрываться ямы, люки и прочие сюрпризы. Если объезда нет, постарайтесь двигаться медленно, без амплитудных рывков, которые разгоняют волну. Для большинства автомобилей мерилом является бампер. Если уровень воды выше бампера, то опасность получения гидроудара возрастает кратно. Что делать, если беда уже случилась? Главное правило – не пытайтесь ехать дальше и завести машину. Даже если вода ушла, в цилиндрах могла остаться влага. Срочно вызывайте эвакуатор и везите авто в сервис. Чем раньше будет проведена диагностика, тем выше шанс спасти двигатель и семейный бюджет. Это самая дождливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Как отмечают все вокруг, течение времени сейчас ускорилось прям-таки до нельзя. Если раньше какие-то изменения происходили за десяток лет, то сейчас год-другой, и уже все кардинально переворачивается. То же самое, о чем Александр Васильевич упоминал в этой песне, да? Споют о том, что мы оставим. И вот уже наши родители оценивают свои плоды жизни по песням. Интересно, что после нас будет.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.

0: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Накопительная пенсия у россиян в августе вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата – на 19,3%. Об этом и других законах, вступающих в силу в августе, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Также введена уголовная ответственность за нарушение законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Усилена уголовная ответственность и за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни россиян. Нарушителям будет грозить до 4 лет заключения. Силовиками задержан житель региона, причастный к причинению материального ущерба энергосетевой организации в особо крупном размере. Установлено, что индивидуальный предприниматель для получения незаконной прибыли организовал деятельность 9 майнинговых ферм в Нижнем Новгороде. Действиями злоумышленника причинен ущерб в размере 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Нижний Новгород вошел в число городов Приволжского федерального округа, где зафиксировано наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии. Об этом говорится в исследовании компании Red Security. По данным аналитиков, всего за 6 месяцев в округе было отражено более 2500 DDoS-атак. Чаще всего злоумышленники пытались нарушить работу организаций сфер информационных технологий, финансов и промышленности. Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области. К таким выводам пришли специалисты Минздрава России. Ожирение чаще регистрировалось у женщин, сельских жителей, у лиц, имевших хронические неинфекционные заболевания, а также испытывающих чувство тревоги и депрессии. В группы повышенного риска входят пенсионеры, госслужащие и бизнесмены. Это была последняя информация выпуска. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

полдень в пятницу. Это не просто так. Бой курантов и немного лирики. Вот Катя Огонек на волнах душевного. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня в нашей компании желаю. А прямо сейчас Александр Яковлевич Розенбаум развеет эту меланхолию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стас Михайлов. Песня-то, между прочим, уже зрелая. 20 июня 2011 года она увидела свет. Не слышали ее? И еще столько сюрпризов. Этот наш автор-исполнитель любимый нам может преподнести, что ой-ой-ой. Один из них будет 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где вы тоже можете оказаться. Билет приобретайте. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на нашем сайте.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк». 18+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

же самые необычные, это как раз-то обычные вещи, поэтому тут Иван Кучин просто маэстро. Да и всегда, когда он использует понятные всем образы, картинка рисуется одинаково. Вот детали уже начинают играть совершенно разными красками. В зависимости от нашего настроения и от того, в какой точке путешествия по волнам радио «Шансон» мы с вами находимся.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как говорят, волков боятся в лес вообще не ходить. А если вот с этой песни группы Любэ, то ни елки, ни палки, ни даже ежики пушистые будут не страшны. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. С вами был Денис Денисов. Чудесного завершения этого дня пятничного вам всем желаю. Тем более, что все карты для этого вам в руки. И хит-парад. И живая струна с Ксенией Стриши воровайками. И разгуляй. Эх! Я понимаю, вот это вечерок нас ждет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот. Гордость поколений».
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио

0: немного. Шансон один. Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час...

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
3: Раздели!

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк предложил обязать маркетплейсы присоединиться к борьбе с мошенниками. Цифровые платформы хотят привлечь к противодействию переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Об этом пишет газета «Ведомости». В ЦБ отметили, что банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на маркетплейсах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции и зачастую видят в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Поэтому участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие выросла почти на 10%. Она составила 122 700 рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков. Там отметили, что несмотря на продолжающийся рост выплат, конкуренция между страховыми компаниями позволяла удерживать среднюю цену полиса на стабильном уровне и даже ее снижать. Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-июнь превысила 134 миллиарда рублей. Россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Продажи таких товаров за первые 5 месяцев года снизились на 10%, по отдельным категориям на 15%, пишет «Коммерсант». Кроме того, покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам. Некоторые из них уже сворачивают бизнес. При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компании объясняют подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, сообщает агентство «Прайм». Осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Держись.
1: За серебряными снегами кажется, что это совсем другой мир. Вот почему так? Ждешь-ждешь лето, оно вмиг пролетает. А этому есть объяснение. Летом обычно происходит больше нового. Поездки, встречи, смена локации, активные занятия на свежем воздухе. И вот при воспоминании они сливаются в один стремительный поток. Стремительно обещает пролететь и этот день, потому что последний рабочий на этой неделе. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы вместе на волне радио «Шансон». Редактор

Музыка, этот старинный народный инструмент, переживает настоящую культурную перезагрузку. Он становится частью концертных шоу, электронных композиций, клипов и даже трендов в соцсетях. Балалайка звучит на стыке традиции и новаторства. И это говорит о главном, что балалайка – это не только история, но и современность, и даже будущее. Радио «Шансон» тоже звучит для души, а все потому, что музыки много, а «Шансон» –

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

страдает от одиночества, наслаждается им, никогда не будет один. Если же захотите получить радость от общения, притом с единомышленниками, то приглашаю вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Все подробности на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Девчонки из группы «Воровайки» в эфире радио «Шансон». Спешу порадовать поклонников. Сегодня они станут гостями программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Слушайте и смотрите выступление группы в студии радио «Шансон» уже сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Видеотрансляция программы на сайте radioshanson.ru. В официальных группах можно посмотреть ВКонтакте и Одноклассниках, а также через мобильное приложение «Радио Шансон».

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, завтра утром синоптики обещают облачное с прояснениями небо и до плюс 21 градуса.

часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть ключевое в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. Теперь оно получает и новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, стандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88, юань стоит 11.82. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Любить, значит, не только брать, но и уметь отказываться от чего-то, жертвовать собой. А были ли в вашей жизни поступки, на которые вряд ли бы решился человек невлюбленный? Спешу вас поздравить с последним днем июля. Этот месяц был по-особенному ярким. Пусть все его теплые моменты останутся с вами, как самые уютные воспоминания. Ну и пусть впереди ждет только столько тепла, что даже солнце пусть и будет светить как-то иначе. Вы на волне радио «Шансон», с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне, и хочу напомнить вам, что музыки много, а шансона нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Как эта малина является символом лета и беззаботного времени для многих людей, которые выросли в 80-е годы прошлого столетия. Эта мелодия часто звучала на теплоходах, прогулочных суднах. Ну и вторую волну популярности этой песни подарила нам Ирина Круг. Я же спешу поделиться рецептом, как продлить летнее настроение осенью, стать частью легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон». В этом году он состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили LG, Exit и Hongqi на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига». Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

любовь и водка – две вещи, которые, если их смешать, смогут привести к очень веселым, но непредсказуемым последствиям. Я же хочу вам предложить другой коктейль. Красивые приветы, плюс пожелания, плюс поздравления. К этому еще нужно добавить любимые песни, бережно перемешать. То тогда мы получим программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». Уже в следующем часе будем обмениваться приятными поводами, а вот обращаться в эфирный чат можно... Да нет, не можно. Нужно уже сейчас. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания.

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено.

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Пятница на календаре, а этот тот день, когда по традиции подводятся итоги вашего голосования за любимые песни. И вот Александр Новиков заявлен вами, правда, с другой песней. Но у вас есть еще время повлиять на результаты хит-парада уходящей недели. Присылайте номер любимой песни на эфирный чат, ну или же голосуйте на нашем сайте radioshanson.ru.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, завтра утром синоптики обещают облачное с прояснениями неба и до плюс 21 градуса.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на парламентариев, воспитание детей – это огромный труд, и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка. По задумке депутатов, введение родительской зарплаты позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Россиян могут оштрафовать за хранение бензина. По информации газеты «Ру», российские нормы пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в случае пожара с тяжкими последствиями, возможно, и уголовная ответственность. Эксперты поясняют, что опасность создает не только сама жидкость, но и ее пары, которые могут воспламениться. При этом для хранения топлива советуют использовать только сертифицированную тару, предназначенную именно для нефтепродуктов. Обычные канистры для воды или бытовой химии для этого не подходят, поскольку они хуже защищают от испарения и повышают риск возгорания. Жара, которая придет в Москву в ближайшие выходные, отступит уже в понедельник. Как сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Головев, 3 августа начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3-5 градусов. По словам синоптика, столбики термометров опустятся до 20-24 градусов тепла. Головев отметил, что резкого похолодания в столице в ближайшее время не будет. Он пояснил, что температура вернется к климатической норме начала августа. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 26, давление 745 миллиметров, завтра без осадков плюс 28. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88, юань стоит 11.82. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
2: Вот и дождались. Любимейшую программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова приглашаю вас к участию. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш контактный номер для ваших сообщений. Не забывайте подписываться. Ну и у нас также работает портал «Макс». И официальный сайт радио «Шансон» принимает ваши приветы. Учтите это. Ну и давайте сразу к приветам. Озерскую, Челябинской области и моей любимой мамочке, а также супругу Виталию, здоровья, любви и огромный привет. Это Наташа Ичева. И вот поздравления в адрес коллектива вокзала «Волгоград» с наступающим профессиональным праздником, Днем железнодорожника. Пожелать иметь немногих, но верных друзей, не прятать сердце от тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собой, с природой, с людьми и быть благодарным за это судьбе. Это дежурный помощник начальника вокзала «Волгоград» Трунова Ирина Юрьевна.

0: Сегодня отмечается День молодильных яблок. Ну, как утверждают ученые, волшебных молодильных яблок, в смысле съела и помолодела за минуту, не существует. Но я вот оспорила бы это мнение. Посмотрите на наших именинников сегодняшнего дня. Ну, потрясающе же выглядят, да? Давайте их поздравим. Поздравляем братуха своего Романа. Здоровья ему во все органы и всего-всего, чего он сам себе пожелает. Это пожелание от Ридвана из Севастополя. Хотим поздравить с днем рождения наших родных, сестру Оксану Моисеевну и зятя Розага Мусаева. Хотим пожелать им огромного счастья, здоровья, любви и самого наилучшего. Это поздравление от мамы и бабушки Галины, от брата Юра, от дочери Кати и жены тоже Кати. Вот как вам повезло. Небось, каждый день загадывайте желания между двумя Катями. Ну и еще одно поздравление в адрес Галины Леонидовны Савиновой, отличной мамы, бабушки. Любимую тетю поздравляем с днем рождения. Крепкого здоровья, отличного настроения и долгих лет жизни. Мы тебя очень-очень любим. Привет еще, кстати, от кого? От Лени и Алисы. Ну и вот музыкальный подарок для именинников уже звучит.
1: Вот еще одному году конец –

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область, как эти законы принимаются и как исполняются, об этом говорят депутаты регионального парламента.
2: Добрый день. У микрофона Наталья Самородова. Сегодня у нас в гостях Василий Суханов, председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Добрый день, Василий Иванович.
3: Здравствуйте.
2: Сейчас депутаты обсуждают изменения в закон, согласно которым земля героям России будет предоставляться в приоритетном порядке. Расскажите, пожалуйста, о сути этих изменений.
3: Существует федеральная норма, по которой герои России, герои Советского Союза, кавалеры трех орденов славы имеют право на получение земельного участка. Вот дополнение к тому закону, региональному закону, который мы приняли некоторое время назад, в исполнении поручения президента вводится норма, региональная норма, по которому герои России, герои Советского Союза получают земельные участки площадью до 30 соток, значит, категории земель под ИЖС. Сегодня закон принят в первом чтении, со всеми согласующими сторонами он согласован. Правительство Нижегородской области внесло дополнительные корректировки, дополнительные предложения, и поэтому закон принят в первом чтении. Я думаю, что к следующему законодательному собранию мы его окончательно отработаем до конца и примем во втором чтении этот очень важный закон. Почему важный? Потому что все мы прекрасно помним слова из старой доброй советской песни: «Здесь живет семья советского героя, грудью защитившего страну». Конечно, вообще герой России – это очень такой значимый статус, который подчеркивает подвиг, который человек совершил во благо государства, во благо защиты нашего Отечества.
2: У нас же, в принципе, существует уже давно закон о выделении участков участникам СВО. То есть это как-то отличаться будет? Потому что герои России сейчас в большинстве своем это именно участники СВО.
3: Ну, я никоим образом не умаляю роли и заслуг героев России, которые получили. У нас есть герои России и летчики, испытатели. Мы с ними сотрудничаем. Они вносят большой вклад в общественно-политическую жизнь нашего государства. То есть у нас есть региональный закон, который разработан, как я сказал, в исполнении поручения президента, где участник боевых действий, участник специальной военной операции, награжденный государственными наградами, имеет право получить земельный участок. Это одна категория, герои России – это другая категория.
2: Ну, там, наверное, есть и нюансы по размерам участка и так далее.
3: Да, да. Ну, понимаете, дело в чем, что я не просто так сказал, что герой России – это определенный статус. Сейчас все чаще и чаще начинаем подчеркивать вклад личности, условия формирования личности, готовность личности к самопожертвованию, потому что любой подвиг, который человек совершает, и государство оценивает его подвиг посредством того, что он становится героем России, это определенная каста людей. Измерить вот величину этого подвига очень тяжело. Все мы помним условия общественной жизни, условия общежития, вот так вот это можно сказать, в Советском Союзе, где везде, куда бы ты ни зашел, висела табличка: герои Советского Союза, герои социалистического труда, кавалеры трех орденов славы обслуживаются без очереди. На каждом доме, где жил герой Советского Союза, кавалер трех орденов славы, висела памятная табличка, что в этом доме жил или живет там герой Советского Союза, кавалер или кавалер трех орденов славы.
2: Василий Иванович, вы один из самых близких к специальной военной операции людей, скажем так, среди гражданских. Вы постоянно бываете в тех местах, общаетесь с бойцами. Расскажите, пожалуйста, как настроение там?
3: Настроение хорошее, мы наступаем. Да, конечно, вот это вот перенасыщение нашего противника европейскими государственными средствами беспилотных летательных аппаратов, оно вносит какие-то корректировки. То есть противник стал применять беспилотные летательные аппараты вглубь нашей территории. И мы это
2: чувствуем, видим.
3: Еще с большей плотностью, с большей интенсивностью противник применяет беспилотные летательные аппараты по коммуникациям в прифронтовой полосе. Мы помним недавнюю трагедию в Старобельске, когда там порядка 7-8 ракет они нанесли удар по общежитию, погибли, фактически дети погибли. Вот, я был в Старобельске, приезжал, это вообще, конечно, ну, преступление против человечности. Я хочу сказать, что наши вооруженные силы очень быстро среагировали на вот это изменение, то есть созданы там мобильные огневые группы, которые занимаются тем, что при фронтовой полосе просто патрулируют дороги и уничтожают вот эти вот беспилотные летательные аппараты, которые очень высокотехнологичные, то есть это создано не украинским псевдогосударством, это за этим за всем стоят Европа, в первую очередь это, конечно, Великобритания, вот, которая насыщает и вот этой технологией. Мы каждый день видим по телевизору, как наши вооруженные силы наносят удары и по местам производства, и по линиям коммуникации, по средствам доставки. Это формирует новые условия ведения войны, я вот так вот вам скажу. То есть война постоянно идет, это такой живой организм, который постоянно совершенствуется. Что касается наших непосредственно вот вооруженных сил, бытовой ситуации, ключевой вопрос сейчас, ключевая потребность, кроме высокотехнологичной помощи, которая оказывается там правительством Нижегородской области в хорошем, большом объеме, в первую очередь хотел бы отметить и поблагодарить губернатора Нижегородской области за оказание помощи в транспортных средствах для определенных подразделений. Вот. Это стройматериалы. Война, как вы знаете, идет 5-й год. Все уже пообносилось, все приходит там. Мы в квартирах-то ремонт делаем раз в 10 лет, а здесь под землей. И все в свое время наскоро делали, сейчас требует определенного ремонта. Строительные материалы — это первое. Второе — транспортные средства, очень важные. Ну и, конечно, высокотехнологичная помощь.
2: Василий Иванович, к работе законодательного собрания, которое совсем скоро уже заканчивает срок, 7-й созыв завершает свою работу. Расскажите, какие законы вы бы особо выделили за вот этот 5-летний период, которые и были инициированы, одобрены комитетом по градостроительству?
3: Начал бы я с того, что все те достижения, которые сделаны у нас в нашей родной, горячо любимой Нижегородской области, нашей малой родине, это есть продукт совместной работы. Все мы являемся членами команды губернатора. Нету, я вот когда готовился к нашей сегодняшней встрече, в голове перебирал, что сделано, что не сделано, что получилось, что не получилось. Я не нашел ни одного направления, ни одного эффективного, позитивного результата, который бы был сделан только комитетом. Все сделано благодаря совместной работе. Все, что мы имеем хорошего, позитивного, это сделано вместе. Комитет начал жить и работать в эпоху КРТ, комплексного развития территории. Недавно у нас на территории города Нижнего Новгорода проходил 80-й юбилейный съезд законодателей, ключевая тематика которого была реализация проектов КРТ и как совершенствовать законодательство. были все регионы Приволжского федерального округа. Мы проводили довольно-таки такой серьезный анализ, как это реализуется на территории Приволжского федерального округа. И было очень приятно за Нижегородскую область. Мы реально гордимся теми достижениями, которые на фоне всего Приволжского федерального округа именно по тематике КРТ. Да, где-то, может быть, какой-то регион строит на душу населения больше, чем мы. И нам есть к чему стремиться. Но вот такого уровня качественной проработки проектов КРТ нету ни в одном регионе. Это абсолютно ответственно говорю. И многие регионы смотрят на нас и учатся у нас. Это в целом. Где какие инициативы комитета, вот те, которые реально получили позитивную оценку. Но комитет свою деятельность начал с того, что инициировал внесение изменений в региональные градостроительные нормативы. Наша инициатива была поддержана, и мы поменяли подход к формированию парковочного пространства. Мы сейчас строим все меньше и меньше вот этих вот этажерок, ну, многоуровневых парковок. И мы создали условия, что застройщики начали строить подземный паркинг. То есть это первое, это повышение комфортности жизни. Человек приехал и по-сухому зашел в свою квартиру. Это очень важно. Дальше. К моменту ввода дома в эксплуатацию практически все парковочное пространство, подземное парковочное пространство, оно практически все реализовано, потому что оно востребовано. Дальше. Расселение ветхого аварийного жилья. Ветхое аварийное жилье – это социальная беда. И мы хотим и работали в этом направлении, чтобы максимально ускорить процесс, увеличить скорость, увеличить площади расселения, величину само ветхого аварийного жилья. И в первую очередь это инструментарий реализации проектов КРТ. Ключевой вопрос. Дальше. Обеспеченность социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, поликлиники. Мы сейчас подошли к тематике поликлиник. Общаемся, и я думаю, что через какой-то промежуток времени у нас уже полноценный будет такой портрет социальной инфраструктуры, я вот так вот вам скажу. Потому что, конечно, правительство делает очень многое. Это город здоровья, семейный квартал. Но надо еще заходить в тематику поликлиник. Не все вопросы решаются кабинетами врача общей практики. Не все. Потому что сейчас, мы прекрасно понимаем, становится актуальным вопрос высокотехнологичной медицинской помощи и диагностики, чтобы это все начиналось именно с поликлиники, чтобы поликлиника была технологически оснащенной. Если мы выбираем это направление, то нам, конечно, возникает вопрос и потребность в том, чтобы то дорогое высокотехнологичное оборудование, которое там находится, оно было максимально использовано. А это сразу как следствие увеличения емкости, увеличения норматива по посещаемости поликлиники. Много чего надо еще сделать, я вот так вот вам скажу. Никогда не надо останавливаться на достигнутом, надо двигаться. Уже понимаете то, что правительство и мы совместно в тяжелых таких трудах запустили процесс реализации КРТ, и другого варианта нету. Жилищное строительство – это не дерево посадить. Это создать некого рода саморазвивающуюся систему, где все должно быть в гармонии. Я считаю, что это ключевые вопросы, которые очень нужны. Ну вот как-то так.
2: Василий Спасибо. Иванович Суханов был у нас в гостях, председатель Комитета законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. До свидания.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно.

0: с этого буду иметь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен дождь. Ночью плюс 17, завтра утром синоптики обещают облачное с прояснениями неба и до плюс 21 градуса.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов, а это значит, что уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Индии, наши атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете. Я напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении наших атлетов останется неизменной. От 3 до 8% населения России страдают шопоголизмом, как рассказала газете «РУ» доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского госуниверситета Мария Угрюмова. Шопоголизм или аниомания – это непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки. Для людей это и отдых, и развлечение, и один из смыслов жизни. По словам эксперта, если говорить об этом как о клиническом расстройстве с потерей контроля над финансами и поведением, то реальные цифры по России колеблются в диапазоне от 7 до 11 миллионов человек. Примерно 80% случаев шопоголизма фиксируется среди женщин. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 88, юань стоит 11.82. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно +26, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Иногда крыша съезжает не от слабости, а чтобы посмотреть на мир с другого ракурса. Далее нам предстоит услышать историю о непростой любви, разлуке и размышлении о судьбе от Михаила Круга и Вики Цыгановой. Интересно отметить, что песню исполняли вдвоем, но изначально композицию записывали и выпускали отдельно. А вот концертные записи и сборники, где Круг и Цыганова поют вместе как дуэт, появились намного позднее. Вот, например, альбом «Дуэты» вышел он в 2012 году. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Желаю вам душевности и понимания. И напоминаю, что музыки много, а шансон один.
2: Все было так, как в день.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс».

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Можно подумать, что все предопределено, но нет, все можно изменить. Помните вот эту народную мудрость, да, что все в наших руках. Хотя иногда кажется, что наши руки больше подходят для аплодисментов. В судьбе. Вечер неминуемо приближается, и самое время пожелать вам, чтобы вечер был наполнен теплом домашнего уюта, веселыми разговорами и, конечно, только приятными сюрпризами. Радио «Шансон» же на себя берет ответственность за позитив и познавательную составляющую. В середине этого часа Дмитрий Малыгин выйдет с рубрикой «Дави на газ». Не пропустите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие, брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Напа, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Тэнк 400 Технопремиум без учета действующих скидок 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва.

кружится голова. Радио «Шансон».

Глупенький, пузырек, жучок, бабочка, мормышка, чудо-юдо, пупсик, мармеладка, пончик. И это все прозвище. И их можно услышать в адрес любимых. И все это признак искренних чувств. И это всегда будет радовать и согревать. А вот ревность, она отталкивает и оставляет между людьми холодную тень, в которой не растет ничего теплого. А еще вот говорят, что ревность делает из человека детектива без лицензии и с нулевой базой улик. Тема продолжит Максим Олейников, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон –

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дали.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: По

0: позвонить. Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтрансе заявили, что Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС. В преддверии Дня железнодорожников в правительстве прошло всероссийское совещание по вопросам развития ЖД-транспорта. Обсуждалось как отдельный приоритет цифровизация, в том числе с использованием ИИ. По информации РИА Новости, системы посадки и оплаты по биометрии развиваются по всей России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов поезда дальнего следования. Что касается сервисов в МАКС, то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Различные ведомства согласовали требования к их работе на экспериментальной основе. По информации РИА Новости, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Как заявил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. Предстоящие выходные в Москве ожидается финал массового купального сезона. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, август начнется с идеальных метеоусловий. Суббота будет солнечной и сухой благодаря антициклону. Ночь плюс 13-16, днем плюс 26-29, что на 5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, индекс ультрафиолетов в последний раз поскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Температура воды в реках и озерах Центральной России сейчас составляет от 18 до 23 градусов. Что касается долгосрочного прогноза, то за исключением первой пятидневки месяц жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Ночь плюс 12, днем 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Лечение дымом имеет как исторические прецеденты, так и современные медицинские подходы, но важно понимать, что лучше проконсультироваться с врачом прежде. А вот музыкальная терапия доказала свою эффективность в лечении разных заболеваний, а посему принимайте радио «Шансон» без ограничений 24/7, 365 дней в году. Порция позитива готова прямо сейчас. С вами Ольга Шатрова. Доброго вам вечера.

потерял, дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду

Благодаря Михаилу Шуфутинскому дядя Паша нам всем стал близким, да скажу больше, родным человеком. Вот каждый раз радуемся за него и грустим. И на этом примере понимаем, что жизнь быстротечна. Да, жизнь коротка, но любовь может вместить в себя целую вечность. А о ней Александр Иванов и группа «Ронда» далее. Но прежде хочу пожелать вам, пусть этот пятничный вечер будет именно таким, как хочется. Шумным или тихим, но обязательно счастливым.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
5: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
6: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
7: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

счастьем не справиться в одиночку, сложно оспорить это мнение, ведь счастье расцветает только тогда, когда его кому-то дарят. День счастья отмечается 20 марта ежегодно, а вот сегодня отмечается День сахарной ваты. Я знаю точно, что этот праздник может подарить повод для улыбки. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ведь улыбка – это лучшее украшение.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайн.

Владимир Высоцкий, пожалуй, самый известный житель Большого Каретного переулка. В детстве он жил в коммунальной квартире на этом переулке и здесь же начал свою творческую карьеру, исполняя первые песни. Историческое значение имеет и хит-парад «Радио Шансон», ведь каждую неделю вы выбираете 12 лучших песен. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». Уже в следующем часе будут подведены итоги уходящей недели. Я же говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Школьный профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» с этого учебного года войдет обязательный региональный компонент. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, программа внеурочного курса будет включать не менее 8 занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона. На занятиях курса школьникам также расскажут о современных производствах и успешных специалистах. Особое внимание уделят знакомству детей с аграрными профессиями, развитию современных агротехнологий и перспективам работы в сельском хозяйстве. Разрешение на строительство 14 домов выдали в Нижнем Новгороде за первую половину текущего года. Новые дома возведут во всех районах, кроме Московского. Больше всего, то есть 4 здания, построят на автозаводе. На территории Ленинского района возведут 3 новостройки. По 2 многоэтажки появятся в Нижегородском и Канавинском районах, а в Приокском, Советском и Сормовском построят по одному дому. Отмечается, что 5 компаний, получивших разрешение за 6 месяцев, будут создавать жилье в рамках проектов комплексного развития территории. В июле в Нижегородском общественном транспорте составили 375 протоколов об административных нарушениях. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. За месяц контролеры оштрафовали 335 безбилетников. Еще 40 нижегородцев пытались оплатить проезд чужой льготной транспортной картой. На данный момент нарушители оплатили 197 штрафов на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. В Роскачестве рассказали, как выбрать школьный рюкзак. Так, ранец ученика младших классов не должен весить более 700 граммов. Для ребят постарше допускается вес до 1 килограмма. Важно, чтобы общий вес портфеля равномерно распределялся. Хорошо, если рюкзак делится на 2 отделения. Основное для учебников и дополнительное для мелочей. В целом изделие должно быть прочным, с дышащей подкладкой, водоотталкивающей пропиткой и светоотражателями. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: В нашем хит-параде все может измениться за одну неделю. Новая песня появляется в эфире, знакомый хит меняет позицию, а лидер снова проверяет, насколько крепко держится его корона. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в нашем чарте и кто оказался ближе всех к вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьерой песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон.

0: Кошки, как всем известно, не признают авторитетов. Они могут прийти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 1.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад Шансон года. 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10 место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.

Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает. Шансон.

До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Холла даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Акад» на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
9: «Автофинансбанк». Акция действует 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7-е место.
0: «Шансон».

черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. Роза черная сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций.

В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.

0: У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место.
1: Шанс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ», ОГРН, 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. Это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
13: «Шансон».

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: снимал.
1: С 12 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный.
2: Дом зайду и буду твоей кошкой, ласковым котенком.
1: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. Купола колокола Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке «Чепик и Хола». Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
3: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
1: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В шестой позиции Султан Лакучев и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
4: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
1: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
5: Губы Наташки, по телу мурашки.
1: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

Михаил Шуфутинский, его последний полет, немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустам Ахмедшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока. Шансон.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительных нагрузки на мобильный трафик. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичной танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Да, если с годами пришла некоторая, так скажем, пресыщенность эмоциями, поиск сильных чувств как-то вот затянулся, так самое то прийти к нам на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где водопад положительных эмоций непременно будет присутствовать. Григорий Лепс выступит на лайф-арене, группа «Лесоповал» обязательно, Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие звезды. 14 ноября лайф-арена для зрителей старше 12 лет. С вами Юлия Степанова. Добрый вечер.

Понимающий начальник – это очень хорошо. И я надеюсь, что в этот летний пятничный вечер вас не задержали на работе, и вы под песни радио «Шансон» едете домой, кто-то на дачу, кто-то в гости, да куда угодно. В любом случае приятный вечер с нашими песнями вам обеспечен. В самое ближайшее время слушаем Катю Огонюк, Любовь Успенскую, дуэт Анатолия Полотно и Феди Карманова. Прямо сейчас «Зара».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды, не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй.

унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного.

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?

0: Валерий Курас в эфире вечернего шансона. Дорогие наши закадычные друзья шансона Любы, сегодня в 8 вечера в эфирной студии радио «Шансон» состоится концерт группы «Воровайки». Вот как хорошим друзьям вам напоминаю об этом. Ведущая программы «Живая струна» Ксения Стриж. В 8 вечера присоединяйтесь.
1: «Шансон. Реклама».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24

0: СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Если вы хотите продлить лето и получить не только роскошный морской загар, но и ощущение душевной гармонии, присоединяйтесь к нашему фестивалю «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский в этом году в числе участников. На берегу Средиземного моря в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Берег» перед вами выступят Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе и многие другие. Тамарочка вот споет нам далее. Отправимся вместе по волнам любимых песен. Подробности о фестивале на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: в Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дали.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в сфере кадетского образования. Документ впервые закрепляет на федеральном уровне стратегические ориентиры подготовки молодежи к военной и иной государственной службе. Следующим этапом должно стать утверждение концепции кадетского образования. Она определит единые механизмы обучения несовершеннолетних, подготовки к государственной службе, требования к содержанию программ и методикам преподавания. В Нижегородской области сократилось число преступлений, совершенных на улицах. При этом сотрудники полиции пресекли более 2000 случаев грубого поведения граждан в нетрезвом состоянии и более 4000 фактов мелкого хулиганства. Сегодня в регионе функционирует свыше 26 тысяч видеокамер системы «Безопасный город». Также с полицией сотрудничают 76 народных дружин, с участием которых удалось пресечь 39 преступлений и 719 административных правонарушений. Закон о туристской деятельности на территории Нижегородской области планируют внести изменения. Так, согласно новым поправкам, будет уточнено понятие «гид-переводчик». В законе хотят закрепить их право владеть не только иностранными языками, но и русским жестовым языком. Также будут расширены полномочия органов государственной власти региона. Они будут утверждать форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика на основе общих требований, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ожидается, что обновленный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. С 1 августа мобильный трафик на МАКС станет бесплатным. Мобильные операторы и мессенджер договорились об обнулении трафика. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в мессенджере станут бесплатными для абонентов «Большой четверки». Об этом рассказали в пресс-службе платформы. Пользователи получат более комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Денис Денисов мне сегодня помогает.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вечер будет веселым.
0: Отлично будет вечер, потому что сегодня как никогда. Ну, понятно, что у нас каждый день праздник на радио Шансон, каждую пятницу на живой струне тоже праздник.
1: У меня сегодня особенный праздник.
0: Но сегодня двойной. Ну, сегодня двойной праздник, потому что сегодня мы закрываем сезон. Команда мечты программы «Живая струна» уходит в отпуск на целый месяц. И это надо хорошенечко ответить. И, конечно же, настрой на прекрасный отдых предстоящий нам сделает кто?
1: Группа «Воровайки».
0: Девчонки, привет! Привет, как я рада вас видеть. И главное, я рада тому, что в вашем строю прибыло.
2: Наконец-то.
0: Да. Наконец-то вы втроем. Давай знакомимся.
2: Дождались.
0: Да, давай.
2: И наша Саша. Представляем еще раз.
0: Да, наша Саша. Вы уже полгода, да, в таком составе. Как все нормально? Сблизились, сработались, не деретесь.
1: Спились.
2: Да, живем, дружим, не ругаемся. Влилась Сашенька наша очень хорошо, я бы сказала, очень быстро. Поэтому репетируем, работаем до сих пор, конечно. Но, как всегда, чем дальше, тем лучше и больше будет.
0: Да. И хочу вам сказать, что сегодня не только мы закрываем сезон, еще вот так все совпало. Это последний день
1: июля.
0: Июля, седьмого месяца. Просто нашли время.
2: И мы к вам вырвались, конечно.
0: Потому что сразу после «Живой струны»
2: через считанные часы уже у нас аэропорт.
0: Мы уходим в отпуск, они пришли из отпуска и едут на гастроли.
3: Мы уже в самолет, все, улетайте в Горно-Алтайск.
2: Уже на чемоданах, считай, уже все. Новый концертный сезон открывается.
1: А я думаю, а почему вы въехали сразу с таким обилием вещей?
0: Почему в пуховиках? Оказывается, Горный Алтай впереди.
2: Ну
0: ладно, об этом чуть-чуть попозже и поподробнее. А сейчас, конечно же, концерт. Начинаем. Мамочка!
2: Погнали!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: появились эти воровайки? Часик в радости, кефирок в сладости.
1: Ну тут воровайки в сладости.
0: Да. Тонкие, звонкие, как созвучны голоса, просто прелесть. И поэтому я хочу спросить, как вы нашли-то третью свою подругу?
2: Ну, все прекрасно знают о том, что кастинг длился очень долго.
0: Я невероятно.
2: Очень, да, избирательно.
0: Как я живу, он столько длился просто.
2: Ну, Саша совпала по всем факторам. То есть и голос, и внешность, и характер. Она очень прекрасная девушка.
0: Сама пришла, Саша, на кастинг? Или где-то тебя увидели? Нет, ну, может быть, увидели где-нибудь в актовом зале, на каком-нибудь выступлении. Я не знаю.
3: Нет, я увидела в аккаунте группы информацию о том, что проходит кастинг. Заявку, кстати, сразу не подавала. Я думала, так не бывает, и вообще обычный человек не может стать частью такой группы. Поэтому я заявку подала только через несколько дней. Прошла все этапы, ну и вот теперь я наконец-то здесь.
0: А я знаю странную информацию. Ну, для меня какую странную, как для бабы Ксаны.
3: Так.
1: То, что мне тоже стало интересно.
0: Да, что Саша Стубальница поступила в МГУ, и когда ее взяли в воровайки, она бросила МГУ.
2: Ну, тут ты расскажи,
3: да, во-первых...
0: Ты понимаешь?
3: Немного не так.
1: По наклонной пошла. Вверх.
0: Глаз испуганный. Потому что я себя чувствую худсоветом. Ректором, понимаешь? МГУ.
3: Так не только МГУ. Еще президентскую академию, РАНХИКС. Там я училась на гранте. На бюджете в МГУ, на гранте в академии.
0: И да, такое, что нельзя совмещать?
3: Невозможно. Там в МГУ, например, нет заочного. Очно-заочного, только очное. А ради мечты я готова на все, поэтому... Я не считаю, что это очень плохо.
0: Ну, я не знаю. Я по себе. Я человек ленивый. Я все знаю, что вот, не знаю, там, второе, третье, 85-е образование можно получать когда угодно, там, так, повышать квалификацию. Но поступать вот первое высшее, конечно, надо сразу после школы, пока ты еще на этом, как бы, моменте, ты еще в учебе, ну, в этом, в режиме в этом. А чуть ты расслабляешься, а тут же еще популярные, богатые вообще.
3: Это да. Ну, нужно будет, обязательно поступлю.
2: Сейчас много возможностей. Учиться, любую профессию получить там просто.
3: Тем более не каждый диплома после 11 класса идет в группу воровайки.
2: Вот именно. Один
0: это
2: миллион
0: правда.
2: Шанс.
0: Это правда. Кстати, я хочу сказать так между нами. Сейчас же все-таки это вот как раз лето. Там кто-то поступал, кто-то не поступал, кто-то переходил. Все, вот если бы мне сейчас было 16 лет, вот в настоящий момент, я бы в 10-11 класс ни в жизнь не пошла. Я пошла бы после 9-го, получила бы специальное образование. Благо сейчас есть и творческие, и специальные образования. Как во времена моей юности этого не было. Вот. А потом бы уже пошла бы в жизнь. Но зато я к 20 годам уже имела бы профессию, а не нервный срыв и сыпят украсно от ЕГЭ. Вот это вот.
1: Говорит человек, который как будто сдавал ЕГЭ.
0: Я 10-летку заканчивала это вообще.
3: ЕГЭ чудесный экзамен, на самом деле. Ничего сложного нет, если готовиться.
0: Девочки, я бы с вами о жизни говорила и говорила, но лучше я послушаю песню, которая называется «Жизнь». Давайте.
2: Жизнь блатная. Погнали. Погнали.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниес» в «Чанган-центр BCR Motors» на Новикова Прибоя.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Майки дарит нам сегодня свое живое выступление в рамках программы «Живая страна». Всем хорошего настроения. Можно нас не только слушать, но и смотреть. Здесь и действительно во всех отношениях есть на что, на кого посмотреть, полюбоваться, поднять себе настроение. Их завидую тем, кто уже закончил рабочий день или там мчит в сторону загорода, там шашлыком воняет уже из багажника. Вот.
1: Но усидеть вообще нереально. Мы тоже вроде как наушниками привязаны, но танцуем.
0: Да.
2: Так и надо.
0: Хочу сказать, что воровайки, мало того, что сейчас, по всей видимости, у вас какой-то турик.
2: Начинается.
0: Все концерты
2: после отпуска сейчас вышли.
0: Да, в ваших городах все это с возрастным ограничением 18+.
2: Именно.
0: А 12+, это у нас осень не за горами. Рассказывай про «Разгуляй».
1: Ой, это же всенародная танцплощадка. Встречаемся в лайв-арене в Московской 14 ноября. И вот там-то на воровайчик посмотрим. С ними потанцуем на танцполе.
0: Они говорят, ой, мы еще не решили, что мы будем там исполнять, что-то. Да там что не исполняет, там все под это подходит.
1: Лайф-арена гудит.
0: Весь репертуар это эхо «Разгуляй».
2: Мы очень ждем, готовимся, репетируем, так что вам точно понравится.
0: Ну, а сейчас песня классика жанра «Жиган Лимон».
2: Ну, это знают все.
0: Да, в женском исполнении.
2: Тем более мы уже пели, точнее, был приглашен гость вот на нашем концерте в Измайлово, да, 15 января, да. Когда мы выступили живыми музыкантами. Поддержал, мы теперь пытаемся и будем, точнее, попытаемся пообещать поддерживать такой формат с живыми музыкантами хотя бы раз в год в Москве и в Питере.
3: Поэтому обязательно нужно приходить на наши концерты в Москве, да вообще
0: 18+.
2: 18+.
0: Да. А живой оркестр — это дорого, это хлопок. Жиган Лимон, поехали!
4: Подпевайте!

0: шикарная песня. Просто она с таким, как сейчас говорится, да, с вайбом, с таким каким-то, и немножечко как-то, я не знаю, и, вайб есть из каких-то даже вот 70-х годов, я не знаю, из, вот, не, ну, просто. Ну,
1: за душу трогает, и я да. тоже горланю про себя.
0: А для тех, кто только что к нам присоединился, во-первых, добрый вечер, а во-вторых, мы сегодня закрываем сезон живой струны, прощаемся до сентября, на август уходим, и помогает нам всячески группа «Воровайки». Коль мы уходим в отпуск, давайте подготовьте нас еще больше к отпуску, дайте настроение, расскажите, как вы отдохнули. Вы-то сейчас работаете, отправляетесь, но вы отдыхали. Где бывали, что делали?
2: Вообще хорошо отдохнули. Мы по-разному все отдохнули, конечно.
0: А, то есть вы не вместе, да?
2: Нет,
0: слава богу. Нет, есть, знаете, коллективы, особенно когда, вот, так сказать, все-таки этот состав относительно молодой, понимаете?
2: Мы так предпочитаем разный отдых, как бы, кто-то в свадьбе путешествие.
3: Да.
2: Отправился.
0: Да. Она теперь не воровка, но Шалаева.
3: Да, это был у нас такой девиз.
2: Даже вывеска такая была, представляете, у нее на свадьбе.
0: Вот сегодня будет эта песня попозже, она будет сегодня посвящена не Шалаевой.
3: Она Шалаева теперь.
0: Да.
3: Мы отправлялись в медовый месяц, медовое путешествие в Южную Корею. Я не хотела лежать на пляже, греть все свое тело. Хотелось погулять, экскурсии и так далее. Поэтому у нас был такой необычный медовый месяц. А тогда была свадьба в июне.
2: Мы разделили
3: больше,
2: радость.
3: Больше не Морозова, а Шалаева.
2: Мы
3: все были на свадьбе у Сонечки. Это невероятное торжество. Очень
2: там
3: рада.
2: В стилистике, кстати, свадьба была очень интересная.
3: Америка 20-х. И девчонки потрясающе вырядились. И там и перья, и жемчуг. Ну, не только девчонки, конечно.
2: Все
3: и
2: гости. Да.
0: Сухой закон Чикаго, да?
4: Вот конечно.
0: Морсик.
2: Даже машина была в стилистике.
0: Под вывеской похоронное бюро продавался алкоголь, вот это вот все в гробах-то привозили. Ну, конечно, это такая стилистика для свадьбы.
3: И сколько с ними фоткались, наверное, даже с ними больше фоткались не как с артистами, а как с девчонками, которые обалдеть как в тематику
0: и
3: попали по платье.
0: Неужели ни разу никто не попросил, чтобы вы хоть что-то спели там из «Воровая»?
3: У нас было того, к сожалению или к счастью, на свадьбе.
0: Ага.
2: Мы просто отдыхали.
3: Все по-разному.
0: Кстати,
3: вот, Лерочка, ты куда ездила?
2: Я отдых провела в семейном кругу. Я встретилась со своими братьями, наконец-то, которые живут вообще очень-очень далеко. Со своими сестрами. Нас пятеро, нас много. Обалдеть. Поэтому мы все собирались у родителей
0: дома. А всех вас подраскидало, что ли, в разные
2: периоды? Да. Самый старший брат, у нас разница 20 лет.
0: Обалдеть.
2: Вот так. Вот ему 47.
0: Вот батя у тебя мощный.
1: А где родные края?
2: Что?
1: Где родные края?
2: Омск. Город Омск. Вот, то есть Омск.
3: Да.
2: Вот мы все оттуда, но мы все разъехались. Родились вот на омской земле, так скажем.
3: Вот. А я так устала, на самом деле.
0: Учиться
3: раз.
0: В МГУ?
3: Нет.
0: Что, решила?
3: От полетов. Потому что первый же гастроль, на самом деле, нет, мне очень нравится. И летать, и ездить. Ты выходишь на сцену, усталость сразу забывается, когда ты видишь людей, эту атмосферу. Но все равно я решила никуда не лететь в этом отпуске.
0: Затаилась.
3: Притворилась ветошью. Нет, я всех заставила ко мне приехать. Поэтому вся семья с Югов ко мне сюда в Москву приехали. Все. Я вот с маленькими тусила, отдыхала.
0: Вот меняются времена. Раньше наоборот, на юга ехали. А теперь с Югов давайте к нам. У нас здесь интересно. Давайте погуляем по площадям.
3: Ну чего они там не видели на своих югах?
4: Какой точно. Море вот это вот.
0: Горы вот эти вот.
3: Скучно.
0: Так, наколочки. Следующая история. Поехали.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Воровайки в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Слушайте, смотрите, всем хорошего настроения, всем доброго вечера. Я, конечно, понимаю, что сейчас время такое, что как-то так сложно строить планы далеко вперед, это для всех и каждого. Ну, такие предлагаемые обстоятельства, что делать. Но, тем не менее, всегда, когда, я не знаю, для кого-то Новый год, это там загадывание каких-то желаний, планов, все-таки для человека творческого это начало сезона всегда. Это делается на год.
11: Начало, это да. Страда.
10: Это страда. Это планы какие-то на сезон, и, в общем-то, как-то хотя бы так по минимуму или по максимуму, что бы хотелось в следующем сезоне, не знаю, сделать, вот как-то чем-то удивить или что-то попробовать. Вот.
12: Ну,
10: я как группу сейчас спрашиваю, не каждого по отдельности.
12: Да, мы поняли, но вообще, несмотря на наш плотный график гастрольный, мы также работаем на студии. И у нас уже есть подготовленные дуэты с Денисом Мафиком, то есть они выпустятся, да, обязательно. Он пишет для нас песни, за что мы ему очень благодарны, он нас поддерживает. И у нас вообще на студии такое веселье происходит. Да. То есть мы приезжаем, у нас это, во-первых, пролетает очень быстро и очень весело, и продуктивно.
10: Так вот же... я вот хотела спросить, потому что вы, в принципе, и по репертуару, и по задору, и по всему просто как проект, все-таки больше гастрольная группа, концертная группа. Вам нужно интерактив и все, и вот как бы в студии, мне кажется, вам немножечко не достает танцев, не достает рук, подпевок и так далее. Вот я и хотела спросить, как вы себя веселите?
13: У нас в студии очень весело, наверное. У нас, кстати, можно в нашем аккаунте посмотреть видео, мы выкладываем записи. А про фиты хотелось бы сказать, что в сентябре

0: воровайки. Я честно признаюсь, в ожидании у меня сейчас номер один уже давно. Уже больше полугода это что-то, что тетя, его не туда ведете.
1: Любимый хит, да?
0: У меня сейчас, да, на сегодняшний момент, из вашего репертуара, вот он как-то прямо, это, кстати, довольно редко бывает, когда столько хитов и все, и когда появляется свежая песня, но она такой годовалой и свежести, вот, но все равно, и когда она не хуже, и она прям перекрывает, ну хорошо, ничего, пусть я на диете.
1: Он что-то ее споем. Нету

0: вам, бабник Сани. Это на ход ноги, на отпуск.
1: Друзья, ну что я хочу сказать. В этом месте я прощаюсь. В данном случае на месяц. Встретимся в начале сентября. Вся суперкоманда, команда мечты.
2: Будет как же
3: хоп мусоров?
1: Сейчас, секундочку, минут. Ну что ж ты такое?
2: Сейчас будут бросать чепчики на сцену.
1: Сразу видно. Сразу видно новенькая.
2: Да нет.

0: закрыть глаз.
1: Да.
2: Давайте перед тем, как мы перейдем к очень горячему хиту, который всегда, конечно, все ждут, мы не имеем права не сказать, что 12 августа мы ждем всех наших любимых слушателей, что, кто готов и горячие хиты, слушайте новинки, 12 августа на корабле в Москве.
3: 18+.
1: 18, это супер, это у вас уже стало доброй традицией.
2: Это только уже традиция, конечно. Каждый год летом собираем.
3: У нас 3 концерта в Москве. Один в клубе Урбане,
2: на корабле.
3: Зимой, на корабле летом и весной. Кстати, весной будет концерт с музыкантами.
0: Вот уже две традиции есть. Живая музыка, теплоход. Вот.
1: И третья, конечно, хоп-мусорок. Это за окончание эфира.
2: Это по традиции прям. Это прям самая классика. Ну как без нее? Куда же без нее?
1: Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мнить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18.

0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
1: Вечер пятницы, пора передавать приветы, поздравлять, рассказывать о том, что хорошего произошло в вашей жизни. Программа только для вас на радио «Шансон» началась. Плюс 7-909-955-1030, это номер для ваших сообщений. Надеюсь, вы не забудете подписать их прямо в тексте сообщения. Ну и про имена ваших близких тоже не запамятуете. Меня зовут Юлия Степанова. Всем вам, дорогие радиослушатели, самого доброго вечера желаю. Так, передаю привет нашим любимым водителям Вячеславу Сергеевичу и Анастасии. Желаю им легкой дороги и успешной работы. Подпись «Апрель». Ну, хороший месяц апрель, ничего не скажешь. 31 июля на календаре. Лето летит дальше, а нам поет Михаил Шуфутинский.

пел для всех Наталий и для одной в частности. Шансон мы с супругой на своем загородном участке слушаем. Радио Шансон, передайте привет моей жене Наталье. Я ее очень-очень люблю. Муж Валерий. Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, пишите, не забывайте о подписи. Добрый вечер. Хочу передать привет любимому мужу, пожелать нам хорошего пятничного вечера. Я его очень люблю. Жена Ольга. Шансон, пожалуйста, передайте большой привет моей любимой Татьяне из Адыгеи. Скажите, что я ее люблю безумно. Это пишет Владислав. Ух, какой вечер полный любви. Любимое радио, хочу поздравить свою дорогую, прекрасную супругу Ольгу Остапенко с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего в жизни. Любящий муж Дмитрий, город Курск. Ну и группа «Сентябрь» с песней «Ты лучшая» поддерживает тему вашей взаимной любви.

Программа «Только для вас» продолжается на радио «Шансон». Добрый вечер. Передаю привет любимому мужу Сергею Сырову, Юле Соловьевой и Артему. Мы едем в деревню огурцы солить и слушаем любимое радио «Шансон». Всем хорошего вечера от Ирины Сыровой. Это послание. К следующим. Добрый вечер. Очень хочу передать привет одному человеку. Павел Геннадьевич. Шикарного отдыха всем вам на озере. Надеюсь, у нас тоже получится выбраться. Всем прекрасного вечера желает Евгения из Великого Новгорода. Поздравляем с юбилеем Марунова Анатолия Павловича от любимой жены, детей, друзей и соседей. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, стабильности, денег побольше и мирного неба над головой. Любим, ценим, уважаем. Далее прошу поздравить мужа Полунина Анатолия с 60-летием. Крепкого здоровья, счастья со мной. Очень его люблю. Отмечаем на даче с семьей. Жена Наталья, теща Елена, Электросталь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-0063. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

программе только для вас. Всем сил, так сказать, дотянуть до выходных и отдохнуть как следует вместе с песнями «Радио Шансон». Программа только для вас продолжается. Едем в деревню, слушаем «Радио Шансон». Передайте привет Зинаиде Никандровне, Татьяне Александровне и моему любимому Максиму от Анжелы из Нижнего Новгорода. «Шансон», прошу поздравить сослуживцев из 10-й дивизии подводных лодок ТОФ с 59-й годовщиной создания дивизии. Крепкого здоровья, 7 футов под килем, желает старший мичман хуторной Александр из Таганрога. Огромный привет дорогому Вячеславу. Ему предстоит долгая ночная смена в дороге. Желаем тебе легкой смены. Очень скучаем, твои дети. Привет учителям химии и биологии, которые сейчас едут со слета учителей Самарской области. Вы очень крутые. Доброй дороги вам. Привет Полине, Лизе и Анне. Едем на дачу, слушаем шансон. Хотим послушать песенку Татьяны Куртуковой «Алешенька», сообщила Даша. Из города Елец послание. Хочу передать привет своей семье Селищевых. Дочь Ксении поступить. Жену люблю. Дочь Арина, будь умницей. Нам всем мира и добра. Игорь Васильевич. Куртукову тоже хотел послушать. Танюшу. Алло, алло.

0: вокзалы сейчас не пустуют, народ летом перемещается очень активно. А вот песню Алекса Лима «Вокзал» просил поставить наш постоянный слушатель Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дмитрий, надеюсь, услышали. Шансон, хочу поздравить с днем рождения самую прекрасную, любимую Наталью из станицы Неплотнировской Краснодарского края. С днем рождения. Желаю исполнения мечтаний и желаний. Жду и люблю. Твой Мурат из Бабаюрта, Республика Дагестан. Привет Дмитрию и Ольге с правого берега матушки Волги. Здоровья, любви и благополучия. Еще поздравьте Оленьку Колобову с 22-летием свадьбы. Любви и счастья, мирного неба над головой желает Наталья из Долгорукова. Добрый вечер, любимый Шансон. Мы едем всей большой семьей на дачу. Хотим передать привет нашему любимому СНТ-строитель 3. Желаем прекрасного теплого вечера. Ирина, хотим послушать «Седую ночь» Юрия Шатунова.
1: Я не знаю.

0: пожалуйста, подпевайте погромче этой песни, а я пока поздравлю Юлию Бобрушеву с днем рождения. Тоже хотели послушать Юрия Шатунова. Поздравляю с днем рождения Бобрушеву Юлию. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, уверенности, безграничного счастья и всего-всего. Поставьте песню Юрия Шатунова от Евгения Цекина, Дани, Вари и мужа Дмитрия. Поздравления для вас, Юлия. Всех благ. Программа только для вас продолжается.
1: Шансон. Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

как всегда, красиво, лирично, в программе только для вас. Шансон, передайте привет моему мужу Дмитрию. Никакого повода нет, просто люблю его очень, уже почти 22 года, жена Татьяна. Здравствуйте, передаю привет мужу Сергею, мы сидим, слушаем любимое радио Шансон, Дарья Кутилина. Следующий привет мужу Алексею, едем в Курск, всем хороших выходных, желает Марина Козлова. Огромный привет моему самому любимому, самому классному мужу Александру. Люблю его до мурашек по коже. Твоя жена Оля. Слушайте, вот в преддверии выходных летних я чувствую, эх, девчонки мужьям своим зададут праздника. Привет любимому сыночку Артему Борисову. Отдыхаем в деревне Коняшино, топим баньку, жарим шашлычок. Маша. Шансон, слушаем и любим вашу программу. Передаю привет Быкасовой Екатерине Юрьевне и всем слушателям. Сергей. Шансон, спокойствие, терпение всем, кто сейчас едет в область в пробках на заслуженный выходной отдых. Не сдаваться, еще чуть-чуть и взорвем минералочку по приезде. Игорю Шестакову отдельный чмок от Татьяны Никаноровой. На этом все. До завтра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: А вопросы в долг я займу.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дали.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган-центр «Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
9: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
10: В магазинах «Электро».
11: Судостроителям почет и уважение.
12: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
11: «Стройфлот» – гордость поколений.
12: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дали.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
3: «Автолига». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: только у нас.
1: Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?

Где пленку дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи.

Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтобы быт-то голым скакал, быт-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивши окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слово сказать.

плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня.

сделали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: всегда.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш славный день.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Вот и птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не с привычки вопрос, не в твоих объятиях.

она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.